Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77537448. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Повседневные занятия в компании с другими людьми делают нас счастливее. К такому выводу пришли канадские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. Выяснилось, что чтение, прогулки, занятия спортом или дорога на работу в компании делают нас не только счастливее, но и помогают справиться с ежедневным стрессом. Исключением стала лишь уборка кухни, поскольку в такие моменты вероятность рассориться возрастает в разы. Что ж, на улице по-прежнему прекрасная погода, а потому призываем вас почаще встречаться с людьми, чтобы чувствовать себя счастливыми каждый день. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Тренды.
1: Большинство родителей уверены, что супинатор в обуви помогает предотвратить развитие плоскостопия. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что супинатор в обуви ребенку не нужен. Да, раньше использовались супинаторы для профилактики плоскостопия, но в действительности это никак не профилактирует плоскостопие, свод стопы никак не меняется. Детям необходимо носить удобную обувь с плоской подошвой и по размеру. Также необходимо, чтобы в обуви был небольшой каблук, который позволяет ногам меньше уставать в течение дня. Что ж, учебный год не за горами, так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: строчки главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Леони и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.

хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Специально для тех, кто проводит массу времени на маркетплейсах, в сети придумали ресурсы, имитирующие интернет-магазин, где можно в полной мере почувствовать себя ультра.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: гормонов счастья и гормона сна. Также ситуацию могут ухудшить и повседневные привычки, низкая физическая активность и избыток рафинированных углеводов в рационе. А вот чтобы справиться с осенней усталостью, медики рекомендуют проводить больше времени на улице в светлое время суток и не забывать поддерживать режим сна. Не лишним будет включить в свой рацион продукты, насыщенные витамином D и магнием, исключив из питания фастфуд. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.

7:05 в столице, только что на радио Hit FM Power с работой Calling Out For You для всех тех, кому трудно просыпаться этим вторничным утром. Как вы могли заметить, утреннее шоу «Будете Алиш» по-прежнему в отпуске, а значит, новый день мы будем встречать вместе. Меня зовут Белов Андрей, в ближайшие 3 часа только бодрость, только позитив и только хиты. В этом даже не сомневайтесь. Скоро на радио Hit FM отметится акцент Сэры и Миши Миллер, также Био Вульф с работой «Феникс», ну а в эти секунды встречаем проект «Клан Карусель». Всем еще раз доброго утра и отличного начала хитового дня!

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-5. 579-7799.

0: Реклама.
1: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

На радио Хит ФМ подмечу, что работа свежая и пока что в главном хитовом чарте замечена не была. Вполне возможно, уже в субботу она окажется среди числа лучших. Этому поспособствовать можете вы на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении радио Хит ФМ. Времени предостаточно. Голосуйте, и в выходные будем подводить итоги. Тем временем утро вторника продолжается. В Москве 7:35. Двигаем далее, слушаем Криса Брауна с приветом из 2005-го. Run it!

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQ J7. Впечатлить друзей.
10: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: На радио Hit FM Джейсон Дерула и Дайдо с работой When Love Sucks, 7.48 столица. Новый день набирает обороты. В финале этого музыкального в эфире отметятся парни из группы Imagine Dragons, также Леди Гага и ее The Dance. И через пару минут на радио Hit FM Хьюгель, Moving to the Sun. Дождитесь.
1: Реклама. Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
4: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
6: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

час. Добро пожаловать, дамы и господа, начало 9-го в столице. С вами Белов Андрей. Тем временем ученые выяснили, какой напиток является самым полезным для человека. Всего-то в сутки его необходимо пол-литра. И это апельсиновый сок. Гисперидин и нарингинин, содержащиеся в фрукте, избавляет от воспаления и повышенного давления, проблем с сердцем и кишечником, и даже помогает похудеть. Положительные эффекты у испытуемых проявлялся и при употреблении сока, и при употреблении самого плода. Это еще и вкусно ко всему прочему. Плюсов много, но у нас тоже есть кое-что полезное. Это, конечно же, хиты. В ближайшие 15 минут с нами Леони и Калум Скотт с работой «Stay». Также послушаем нетленку от Мадонны. И прямо сейчас на радио Хит FM «Fastboy Rough». Встречайте!

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Мадонна только что на радио Hit FM. Hung Up — действительно мощная музвещица, которая плотно вписалась на полку абсолютных хитов, и таковых у нас очень много. Самые-самые мы собрали в одном месте на сайте hitfm.ru, ну или в нашем мобильном приложении можно послушать. Там есть онлайн-радиостанция «Стопудовый хит». Включайте и ловите ностальгию в полном объеме. Здесь же в эфире очень скоро свежий выпуск Hit News. В этот раз речь пойдет про ложное зеркало. Ровно через 10 минут не пропустите.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии EL номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, и днем до 19 тепла.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.
10: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
18: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 909613.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Зеркало только в сказках могло приукрашивать нашу внешность и окружающую действительность. В реальности оно точно отражает все происходящее в режиме реального времени. Однако это только пока. Дело в том, что команда ученых из Калифорнийского университета разработала ложное зеркало, способное отображать заранее заданные объекты. Исследователи применили законы оптики таким образом, что их зеркало показывало в отражении совсем не те предметы, которые перед ним находились, а запрограммированные образы, буквально вшитые в саму его поверхность. Пока новинка существует только в виде прототипа, но вполне возможно, в будущем может стать полезной для индустрии развлечений или обеспечения безопасности, а заодно поможет нам лучше разбираться в законах физики на практике. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Алан Уокер на радио Hit FM Broken Strings. Вот уж не знаю как, но этого парня всегда получается очень красиво с хитами. Фирменная подача, которую ни с чем не спутаешь, годами уже прокачивает свои навыки, выдавая нам очередной хит за другим. Так держать, как говорится. Ну а мы с вами с такой же уверенностью двигаем далее. Утро вторника, 8 часов и 35 минут в Москве, и впереди новая порция музыки. Послушаем проект Tempo City, также отметится Pink, и в эти секунды на радио Hit FM Оливер Хелденс. Делайте громче.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
11: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В ленте.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
21: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Pink с нами мгновением ранее. Hate Me, точная столичная, 8.50. В финале этого часа в эфире отметятся Робин Тик и Фаррелл Уильямс с работой Blue Red Lines, также Алло Гриффин и Джулиет Чорч, а еще появится Алекс Уоррен ровно через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
10: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Тофи Такер на старте нового часа на радио Хит ФМ, начало 10-го в столице. Тем временем японские исследователи отменяют 10 тысяч шагов в день. Они предлагают заменить долгие прогулки интервальной ходьбой. 3 минуты быстрым шагом, а после 3 минуты медленной. Так, 5 раз такая тренировка занимает около 30 минут и, по данным ученых, может улучшать силу ног, выносливость и показатели давления. Быстрый темп заставляет организм работать интенсивнее, а медленный дает передышку. Проверяем лайфхак на себе. Здесь же продолжаем утро вторника. С вами по-прежнему Белов Андрей, и работа «Бам-бам» от Миши Миллера и Алекс Веллы уже в эфире.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 607 рублей, с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс, Я.Сети.Слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Это Тиесто и Шейк и Саунд Систем на радио Хит ФМ. Приятные музыкальные воспоминания из 2009-го. 9 часов и 19 минут в Москве. И у нас с вами впереди советы полезные. В Хит Ньюс очень скоро обсудим причины для отказа от сладкой газировки. Собственно, об этом поговорим очень скоро.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся и днем до 19 тепла.
4: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
8: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
7: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 000 рублей. Тест-драйв в «Автоград». Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842. 5 семерок, единица. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
9: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.
2: Хит ФМ.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики отмечают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Что ж, отказываемся от газировки и начинаем пить как можно больше чистой воды. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

На радио Hit FM Divac предлагает нам немного замедлиться. Slowdown называется работа. Замедляться в будни — это такое себе. Лучше оставить это действие на выходные. Ну а если настроение такое, что хочется немного движ, тогда подключайтесь к онлайн-радиостанции «Русский движ» на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Hit FM. И слушайте русские танцевальные хиты для всех, кто в ритме. Точная столичная 9.35 и новая порция для бодрого утра уже здесь. Откроет ее Зейн и Сия через секунду.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток. Или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Мы ходим по тем же улицам. Ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Элтон Джон и Дуа Липа на радио Хит FM Cold Heart. Столица 9:51. На этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь до четверга. Также с 7 утра будем встречать новый день вместе. Ну а далее в эфире встречайте Наташу Стаханову и шоу «Статус хитовый». Всем классного продолжения вторника в нашей компании. Счастливо, Москва, Хит Белов. Пока!
1: Реклама.
2: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Kaluga.farfor.ru. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: Ну что, друзья, будем ловить с вами сегодня правильный ритм. Вторник, день, говорят, продуктивный, можно прям вот так постараться и хорошенечко поработать, ну или отдохнуть. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами, подарю вам возможность выиграть очень классные подарки от Hit FM и, конечно, много вашей любимой музыки.
0: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Дебауса на радио Хит ФМ. Магнетик, ты притягиваешь меня как магнит. Но магниты, кстати, не только могут притягивать, но и отталкивать тоже могут. И это когда, знаете, их силовые линии направлены в противоположные стороны и как бы вот так давят друг на друга, что и вызывает силу, которая их расталкивает. Ну, у людей так же. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве, иду на все. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2020. The Weeknd.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 19 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит FM».

0: вопросы, связанные с экспонатами и историей космического полета «Белки и стрелки», без возрастных ограничений.
1: Номер два.
0: В Пушкинском музее проходит выставка работы итальянского художника Фабрицио Плесси «Вертикальные моря». Инсталляция из 4 вертикальных экранов посвящена воде, главной стихии в творчестве художника, и создана специально для музея. Именно она 10 лет назад стала первой в коллекции медиаискусства Пушкинского музея. Выставка работает до 15 ноября без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: Сегодня вечером в амфитеатре на Покровском бульваре покажут спектакль «Советская оперетта». На сцену выйдут ведущие солисты музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В программе мелодии советских оперетт и кинофильмов, в том числе музыка Исаака Дунаевского. Артистов будут сопровождать сразу два оркестра. Камерный «Московская камерата» и коллектив театра «Линком». Начало в 21:00, вход свободный для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Дави, везде хит. На радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит. Каждый будний день

Алок и Кали, Dive Into Me на радио Хит ФМ. Там есть, знаете, очень красивые такие слова. Я падаю, как капли дождя, скатывающиеся по щеке. Если твоя любовь подобна океану, то Dive Into Me. Ну, то есть, ныряй в меня. Вот так вот, друзья. А через секунду у нас песня, которая называется Heavy Metal Love. Такое тоже случается. Я лишь напомню, друзья, что буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс. И если отгадаете, что там внутри на этот раз, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стаховой. На радио Hit FM.
3: Друзья, уже через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Алексеев забежит в студию, конечно же, и расскажет нам про опасные виды обуви. Оказывается, такие существуют. Ну а прямо сейчас новинка на Hit FM «Cat's Eye» – «Animal».

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Я пытаюсь ее открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Кстати, там буквально через секундочку появится пост. Можно и туда, как вам удобней. Мы все видим, все считаем. И если ваше правильное сообщение падает сегодня под номером, давайте 28, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Открываем. Что на этот раз? Ой, какая прелесть. Вы знаете, может быть торпедой, а может быть и колхозницей. Но вот вы уже отгадали. Подождите, ну не торопись. Используется, кстати, в косметологии, потому что такой аромат потрясающий этой штуки. А в Китае я знаю, что это непременный атрибут свадьбы, потому что связан с благополучием. Итак, что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья.
0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/браузер.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что сегодня у нас в хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации были, ну, в общем, может быть, торпеды эта штука, может быть, колхозницы. Используются в косметологии, в Китае непременный атрибут свадьбы. Есть вариант, что это тыква. Ну, почти. Ну, может, вы просто ошиблись, вы имели в виду дыню, да? Конечно, дыня, друзья, здесь маленькая такая колхозница лежит. И наш победитель Валентина сегодня. Валентина, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Кстати, вы знаете, что дыня стимулирует выработку серотонина, как шоколад? Серьезно. Но, друзья, не стоит есть ее натощак или вместе с молочными продуктами. Ну, это может вызвать, мягко говоря, дискомфорт. Вот. А еще дыня, оказывается, не дозревает после сбора. То есть, в отличие от многих фруктов, сорванный плод не станет слаще в темном и сухом месте. Процесс созревания, к сожалению, прекращается. Ну, вот такие вот дела. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, и днем до 19 тепла.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: здоровья.
1: Выбор повседневной обуви весьма критичен для нашего здоровья. Об этом не устают говорить врачи. Один ортопед из Великобритании в своем блоге рассказал о самых опасных видах обуви. Такой можно смело признать шлепанцы, которые не дают ногам никакой поддержки. Кроме того, они чаще всего приводят к падениям из-за ненадежной посадки. Также в список опасных попали туфли на шпильке, влекущие большой риск травм. Ортопед посоветовал от них отказаться, даже несмотря на красоту. А еще небезопасной признана слишком мягкая обувь. Даже учитывая кажущееся удобство, она заставляет ноги перенапрягаться. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
11: УГР 121-27-14-76-29. Город Москва.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготой. Годным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Кайго и ДНС на радио Хит ФМ. Dancing Fit, ну практически стопудовый хит. Кстати, друзья, у нас есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с русской музыкой и стопудовый хит с зарубежной музыкой. Очень прикольно их слушать в нашем мобильном приложении радио Хит ФМ, либо на сайте hitfm.ru. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в хит-стори, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний, заодно потренируем ассоциативную память. Кстати, тут недавно наш постоянный слушатель Антон мне написал, что каждый день с нами тренят ассоциативную память и стал лучше разгадывать кроссворды. Серьезно, а вот так.
1: Реклама.
2: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Совсем скоро, друзья, играем с вами в «Хитстере». Попробуем с помощью личных воспоминаний отгадать год одного прикольного стопудового хита. Алексеев забежит в студию, расскажет нам, знаете, про что? Про ложное зеркало. Вот я тоже его спросила, это как? Он говорит, подожди, вот приду и все расскажу. Так что ждем Алексеева. Ну а прямо сейчас «Portugal The Man» и «Marshmallow» на радио «Хит FM Феникс».

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
7: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки. Запускай один стопудовый хит. Слушаем, вспоминаем, чем под эту песню там давным-давно занимались. И если нагрянут воспоминания, они нагрянут, и вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Кстати, можно в личку, можно в комментарии. Там уже, мне кажется, эта песня у нас появилась. И по традиции у нас даже есть подсказки, в какой год мы собираемся с вами занырнуть сегодня. Так, фильм «Властелин колец. Возвращение короля». Помните? Вот он в том году, как раз куда мы сейчас нырнем, получил 11 «Оскаров» во всех номинациях, где был представлен. Ариана выиграла конкурс «Мисс Школа». То есть глубоковато мы сейчас занырнем. Готовы? Ну, поехали.

History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита. Это Benassi Brothers Make Me Feel. И у нас есть прям воспоминания. Служил Стас в 2004 году под эту песню, а Антон пишет, что в школе на дискотеке ставили, но это было давно, 2004 год. Лариса написала, что жила в Воронеже в 2004 году, увез муж, но развелась, уехала. Но песня заставила вспомнить, между прочим. И Ольга Олеговна вот вспомнила 2005 год, у нее с этой песней ассоциируется, была на отдыхе в Евпатории, очень тогда понравилась. Ну вот такие вот воспоминания у нас. Make Me Feel, Benassi Brothers, друзья. 2004 год, ну а прямо сейчас давайте-ка плавненько возвращаться обратно в 2026. Хитстери завтра продолжим, ну а помогает нам вернуться Кэлвин Харрис и Джези прямо сейчас. Satisfy.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся и днем до 19 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: Бизнес сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Джилан J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Зеркало только в сказках могло приукрашивать нашу внешность и окружающую действительность. В реальности оно точно отражает все происходящее в режиме реального времени. Однако это только пока. Дело в том, что команда ученых из Калифорнийского университета разработала ложное зеркало, способное отображать заранее заданные объекты. Исследователи применили законы оптики таким образом, что их зеркало показывало в отражении совсем не те предметы, которые перед ним находились, а запрограммированные образы, буквально вшитые в саму его поверхность. Пока новинка существует только в виде прототипа, но вполне возможно, в будущем может стать полезной для индустрии развлечений или обеспечения безопасности, а заодно поможет нам лучше разбираться в законах физики на практике. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. 4 миллионов 774 тысяч рублей.
2: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: и акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Статнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Статнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
7: Keep it moving, keep it sharp.

Это Ив на радио Hit FM. Друзья, Meet Me in the Dark. Я смотрю, вы так активно голосовали за эту песню в нашем главном хитовом чарте. Она на целых два пункта поднялась, представляете? То есть на 12-й позиции. Но мне кажется, у нее есть все шансы подняться еще выше. Хотя это все зависит от вас, друзья. Именно вы двигаете хиты, определяете, что там где у нас, на каком месте в нашем главном хитовом чарте. Двигать можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Ну а что вы надвигаете на этой неделе? Узнаем уже в субботу в 18:00 по Москве. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире радио Hit FM. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика, друзья, играем в настроение. Можно выиграть наш летний мерч.

0: Реклама.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
2: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
3: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись! Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
5: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит FM.
1: В этом часе, друзья, можно выиграть наш классный мерч, например, полотенце пляжное, огромное такое, яркое, либо дождевик, осень же скоро, тоже пригодится, ну, согласитесь. Буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы, смотрители. Ну, а прямо сейчас новинка от Дженнифер Лопес на Hit FM «Everything's Fine».

0: Это Том Уокер и Masked Wolf на радио Hit FM. Something Beautiful. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Кто хочет попробовать поучаствовать прям в прямом эфире, жду. Телефон в студию звездочка 1074 с мобильного на звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наше классное пляжное яркое полотенце радио Hit FM, либо могу дождевик подарить. В общем, кому что больше нравится. Итак, я жду и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама. Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
10: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-хитовый. На радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Томск. Константин. Алло, привет. Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как настроение там у вас? Все хорошо?
2: Отлично. Ясно. Сегодня погода замечательная.
1: Да, а во сколько там в Томске градусов прямо сейчас? Ну, наверное, тепло, да, у вас там в Томске?
2: 22.
1: Ну, замечательно. Слушай, ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение на пляже.
1: О, слушай, ну в 22, я думаю, можно спокойно идти на пляж. Вообще, где вы там в Томске купаетесь? У вас же есть, да, несколько таких приятных местечек, где можно позагорать? Или нет? Есть.
2: Ну, есть, да.
1: Ну, здорово, слушай, классно. Я вижу 5 вопросов про пляж. Ты вообще давно там был, нет? На пляже?
2: Да, давно.
1: Я тоже. Ты знаешь, я уже даже забыла, как он выглядит. В общем, 5 вопросов у нас с тобой про пляж. 30 секунд, я должна все вот это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. В общем, как обычно, все просто. Готов? Поехали.
2: Готов? Да.
1: Поехали. Солнцезащитный крем подавляет выработку витамина D в организме. Да или нет? Быстрей? Быстрей.
2: Нет.
1: В Исландии есть бриллиантовый пляж. Да или нет?
2: Да.
1: Пинк вышла замуж на пляже. Да или нет?
2: Да.
1: Да, на итальянских пляжах белый флаг означает скорое прибытие важных персон. Да или нет?
2: Да.
1: Да, и лучшее время для загара с 12 до 15 часов. Да или нет? Ну?
2: Нет.
1: Нет. Ну ладно. Я думаю, это небольшая задержка в связи, поэтому мы чуть-чуть тут притормозили на 3 секунды, поэтому это не считается. Давай проверять, получилось у нас с тобой или не получилось. Итак, солнцезащитный крем подавляет выработку витамина D в организме. Ты уверенно сказал, что нет, и молодец. Наоборот, для выработки витамина D хватит даже минимального воздействия солнца. Так, плюс есть. В Исландии есть бриллиантовый пляж. Ты уверенно сказал «да». Откуда ты все знаешь, а? Или это мужская интуиция? Скажи мне. А? Алло, алло. А куда?
2: Алло, да, слушаю.
1: Да, не пропадай. Ты куда сейчас? Я уж прям испугалась, думаю, да как так-то? Бриллиантовый пляж есть. Его прозвали так из-за черного песка, на котором раскиданы ледяные глыбы. Пинк вышла замуж на пляже, ты уверенно сказал, да. Прям, да, 7 января в 6-м году на Коста-Рике на пляже она вот взяла и вышла замуж. И все еще со своим мужем, между прочим. На итальянских пляжах белый флаг означает скорое прибытие важных персон. Ты сказал, да. Так, у тебя там телефон, что ли, параллельно звонит, да? Или что это? Так,
2: нет.
1: Я, походу, тут сама собой играю. Ладно, ты сказал, да, на самом деле нет. Белый флаг означает, что побережье чистое, море спокойное и нет сильных течений. И последний вопрос. Лучшее время для загара с 12 до 15, ты уверенно сказал нет? Да. Ты правильно сказал, оно самое опасное из-за наибольшей активности солнца, но ты молодчина, у тебя 4 из 5 получается правильно. Ты представляешь, что это значит? Алло, а значит, что ты наш победитель?
2: Да.
1: Спасибо, что рядышком, что поиграл. Не отключайся, ладно? Буду дарить тебе подарки от радио Хит ФМ. Вот так вот и поиграли. Главное, настроение у всех хорошее, правильно, друзья? Вот так вот. Наташа Стаханова. Продолжим уже играть с вами завтра, друзья. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012. Флорайда.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Gland J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gland J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
7: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть медицинскую драму «Анатомия чувств». В центре сюжета хирург Кира, дочь главврача петербургской клиники, которая привыкла держать всех на расстоянии и сосредоточилась на карьере. Все меняется, когда в клинику приходит новый доктор Егор. Пока Кира пытается разобраться в отношениях с женатым коллегой, ей приходится присматривать за интернами и одновременно учиться справляться с собственными чувствами.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый сериал из вселенной DC «Фонари», который основан на комиксах о «Зеленых фонарях». Межгалактической полиции, каждый сотрудник которой носит кольцо, дающее ему власть над физическим миром. Главные герои – два напарника, опытный фонарь Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Вместе они расследуют убийство в Нэшвилле, штат Небраска, в котором, возможно, замешаны внеземные силы. В главных ролях – Кайл Чендлер и Аарон Пьер. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробно.

0: новости по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
0: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Хит-клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит-ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секрет

Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+. Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Алок и Калита, Dive Into Me. Пожалуй, вот под эту песню я исчезну вместе с ними из ваших гаджетов, друзья, и приемников. Лишь напомню, что Hit FM, кстати, очень прикольно слушать в умных колонках. Серьезно. Просто скажите свои «включи, пожалуйста, Hit FM», и она с огромным удовольствием это сделает, потому что мы дружим с вашими умными колоночками. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Hit FM. Пока-пока. Show.

0: Реклама.
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
6: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
7: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
8: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.
10: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге 58 88 88.

0: И всем привет, конечно же, 14 часов и 8 минут в Москве. С этой минуточки мы с вами вместе. Не одни в студии, точнее, в студии я, конечно, одна, с вами разговариваю и представляю, как будто вы все здесь. Это сложно представить, но тем не менее, как будто вот я вот с вами разговариваю и практически вас вижу. Но при этом, конечно же, видим мы друг друга больше, когда, например, у нас по средам, а это завтра, в 15 по Москве, включаются камеры здесь, в студии Hit FM. Я вас по-прежнему представляю, а вы можете видеть, потому что это прямая трансляция, эксклюзивно ВКонтакте, завтра, скорее всего, состоится, сами понимаете, лето, поэтому на всякий случай ссылочка, сносочка, скорее всего. А вот что точно произойдет и уже сегодня, и в этом часе к нам действительно придет гость в студию или в вашу жизнь конкретно. Вездехит, вот я кого имею в виду, поэтому будьте внимательны. В какой-то момент час приглашение в игру, вы на него среагируете, и слово «Вездехит» в наш мессенджер. Все основные правила, конечно же, на нашем сайте и в мобильном приложении можете ознакомиться, но я уверена, что вы и так знаете. Как говорится, не первый день играем. А вот что выиграет наш победитель и кто окажется нашим победителем, мы как раз и узнаем в течение часа. Всем привет, я говорила? Привет!
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29.

0: Бархатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире Радио Хит ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, раскроет секреты

0: Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
4: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Селена Гомес и Чарли Пус в данный момент. Ну, конечно, Селена Гомес и Дэнни Бланко – это, в принципе, по жизни. И девушка эта, Селена Гомес, заставила нас задуматься крепко. Таких вот, как я, например, да? Я имею в виду насчет выбора партнера по внешности. Потому что, вспомним, Джастин Бибер. Многие миллионы считают его красавчиком. The Weeknd, который тоже с ней был в отношениях. Ну, на любителя, скажем так. Дэнни Бланко. Вряд ли найдутся любители, хотя я, конечно, статистику не проверяла, но тем не менее, из-за него она вышла замуж и, похоже, ребята счастливы. Хотя на него не то чтобы, ну, обнять и плакать, но, в общем, он сильно-сильно такой вот не в списке красавчиков вообще. Ну, вообще, даже не на последнем месте. А тем не менее, счастье-то получается. Это значит, что очень многие пытаются найти себе партнера по красоте, а потом красоты не получается в жизни. Может быть, стоит задуматься и присмотреться к идее Селены Гомес.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики отмечают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Что ж, отказываемся от газировки и начинаем пить как можно больше чистой воды. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Который состоялся, как я и предупреждала, как я и говорила. Ну, а вы внимательные, конечно же, все услышали. Даже если мои предупреждения не услышали, могли услышать приглашение в игру, а вот буквально песенку назад и, соответственно, сыграть. Но тут уже дальше календарь влияет. Сегодня 18 число, и 18-й вездехит я отсчитала. Готова представить нашу победительницу. Это Наталья из Армавира. Давайте ее приветствовать в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как дела ваши? Как летнее настроение?
2: Лучше всех.
1: Ой, ну сейчас будет... Это прекрасно. Это уже достойно аплодисментов, конечно же. Но сейчас будет еще чуточку лучше, представляете, если такое возможно представить. Потому что, как вы понимаете, вы, конечно, у нас победительница, везде хит ваш, а теперь узнаем, какой. И сегодня в этом часе вы выигрываете везде хит на ювелирные украшения.
2: Ура!
1: Действительно, я абсолютно согласна с формулировкой. Это значит, что благодаря Хит FM что-то у вас появится блестящее, например. Ну и, конечно, мы вас с этим поздравляем. Я прошу оставаться на связи. Сейчас все буду объяснять, господа. А вам просто напомню, что везде хит, он появляется, потом уходит, а потом снова появляется. Не пропустите момент.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-04-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreeing/ru/0+.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сына я ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падаю.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так, вломился.
15: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Боб Синклар на Хит ФМ и песня, которую мы уже давно полюбили. А вот голосовали ли мы за нее, когда нужно было, это я вам сказать не могу. За каждого из вас я не в ответе. Поэтому просто всем напомню, да и себе. Мне тоже иногда нужно это напоминание, что если песенка нравится, и она актуальная, и она, допустим, либо может попасть в наш хит-парад, главный хитовый чарт, или уже там находится, двигается по этим самым ступенечкам, то, может быть, этой песенке можно помочь. Это такая простая благотворительность, господа. Но вообще-то вам, конечно, никто не придет за нее, не скажет спасибо, кроме нас, потому что нам нужны ваши голоса, и поэтому периодически заходите на наш сайт hitfm.ru или мобильное приложение Радио Хит ФМ, и эти самые голоса оставляйте вам совершенно бесплатно. Более того, иногда просто нужно, вот так сидишь на работе, и говорят даже специалисты, нужно немножечко сменить сферу деятельности ненадолго, то есть мозг разгрузить, если вы там что-то думали, писали, отчеты, вот это все, считали, смотрели, как другие работают, понимаете? А тут заходите на наш сайт или мобильное приложение, выбираете песню из предложенной по душе, голосуете за нее, и вам хорошо, вы отдохнули. И нам важны ваши голоса, мы их тщательно собираем, и каждую субботу с повтором в воскресенье рассказываем вам, что такое главный хитовый чарт на Хит ФМ.
1: Реклама.
2: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
3: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
4: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Такая музыкальная иллюстрация тревожности только что была на Hit FM, 15 часов и 4 минуты в Москве. А если вы, кстати, господа, сейчас ощущаете что-то, ну, не совсем стандартное для себя, может быть, какие-то вот не те настроения бродят, которые вам не свойственны, или состояние, или, может быть, мысли, или что-то такое, а вы знаете, оказывается, сегодня началась магнитная буря планетарного масштаба. И дело не в том, что она какая-то там суперсильная, она не очень-то и сильная, даже слабой ее можно назвать. Но дело в том, что она очень сильно непредсказуемая. Она откуда ни возьмись началась на Земле. Примерно так можно охарактеризовать то замешательство, которое было написано на лицах специалистов. Вот она откуда ни взялась, так сказать. Но она действительно может влиять на метеозависимых, а может и вообще на нас, на всех влияет. Поэтому все, естественно, списываем на магнитную бурю, которая ниоткуда к нам пришла. Вот. Ну и скоро пройдет. Больше слушайте музыки хорошей на Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Хит-вумен-клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире Радио Хит-ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, раскроет секреты сокровища.

0: Билет. Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Контент с участием животных был и остается одним из самых популярных в интернете. Однако такие съемки могут навредить усатым полосатым, в особенной степени котикам. Команда исследователей из Австралии проанализировала видеоролики с кошками за 5 лет и выяснилось, что их большая часть снималась против воли животных, что было явно заметно в кадре. При этом комментарии под подобными видео были явно позитивными, что говорит о неверной трактовке эмоций кошек людьми. Сами ученые надеются, что их открытие позволит добиться более ответственного обращения с хвостатыми, даже путем уменьшения количества милого контента в сети. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Рядом о зверятах, причем конкретненько так. Например, в Бразилии не состоялся юношеский футбольный матч, а точнее его пришлось прервать, потому что в какой-то момент игры на поле вылетел большой попугай сине-желтой ары и по какой-то неизвестной для нас, для человеков, причине стал нападать на игроков. «Плохо играете!» Ну, вероятно, он это имел в виду, но выкрикивал совсем другое, что-то просто на своем попугайском. Судье пришлось остановить футбольный матч, все равно им уже никто не занимался, ребята спасались бегством. Еще немножечко об этом же, но только уже в Америке. Школьник пришел на тренировку по американскому футболу, как обычно, надел свой шлем и какое-то время, часочек, в нем даже потренировался. Потом чувствует там какое-то шевеление, снял шлем, а там змея ядовитая. Но она ведь не кусала все это время, просто грелась, видимо, да? Или, может быть, тоже болела, или нашептывала. В любом случае, вытащить ее не представлялось возможным при условии того, что она ядовитая, она там как вцепилась, как могла. Пришлось вызывать спасателей. Они водой залили шлем, тоже мне спасатели. Ну, а еще ребятам об огороде. Жил-был один дяденька, который вырастил однажды в прошлом году самый тяжелый баклажан. И только он решил порадоваться и вызвонить книгу рекордов, как этот его рекорд побили. Кто-то по соседству вырастил еще более тяжелый баклажан. Тогда он в этом году вырастил самый длинный баклажан. А чего бы нет-то, сказал он. Даже два у него выросло огромных. Быстренько прибежала книга рекордов, зафиксировали этот рекорд, и он эти баклажаны съел. А то, знаете, там еще соседи что-нибудь понавыращивают. Не надо нам. Мы рекорд зафиксировали, а потом было вкусно. А скоро вообще пойдут кабачки.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Нефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился.
19: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Клан Карсел только что на Хит ФМ. Немножечко веселенькая была, да, песенка? Поржали? Но такое настроение тоже нужно, понимаете? Чуть-чуть успокаивает. Мало ли, что у вас там на работе произошло, или в общественном транспорте, или на дороге в пробке, или без нее, понимаете? И когда такая расслабляющая, приятная песня, конечно, нервы успокаиваются. Вы думаете, мы здесь зачем работаем? Исключительно на ваше здоровье направлена наша работа. Да, мы не в белых халатах. И, кстати, благодарите нас за это, да? Санитары не мы. Да, мы там не с какими-то образованиями медицинскими или, может быть, какими-то, не знаю, трансформационными. Но зато у нас музыка, она всегда целительна. Но нету такой музыки, которая человек разрушает. Единственное, конечно, если вам крайне не нравится там какая-то музыка, то, наверное, нужно перестать ее слушать и слушать Хит ФМ. Совет от медиков.

0: с таким же названием, как наша новиночка на Хит ФМ, которую мы только что послушали. «Большие надежды» есть литературное произведение. Я в свое время его читала даже в таком упрощенном виде на английском языке, то есть на языке оригинала. Ну и ладно. Просто рассказала, потому что вот такая вот новиночка с таким вот названием. И, кстати, если вопросики по новиночкам, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт hitfm.ru в раздел «Новинки» или в мобильное приложение «Радио Хит ФМ». Не поверите, в такой же раздел. Вот чего не будет ни на сайте, ни в мобильном приложении, это, конечно, игр. Игры бывают у нас в соцсетях, безусловно, ну а главное, они бывают в эфире. И в этом часе обязательно с вами поиграем, и кто-то выиграет что-то приятное на память от радио Хит ФМ. Мы это мерч ласково называем, какой именно и во что будем играть. Все ближе к цели, ближе к теме, ближе туда. А сейчас Ларин.
1: All Star Show на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
10: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Ну и вот, господа, давайте играть. Тем более, что у нас есть подарок, он достанется кому-то из вас на долгую память от Hit FM. Это может быть, например, пляжное полотенце, если наш победитель захочет такое. Ну а что? И сейчас сезон еще не закончился, и на следующий год, знаете ли, сезон. А у некоторых, как только есть деньги, так и сезон. А у вас есть пляжное полотенце от Hit FM. Хороший выбор. Но если вам, допустим, не нравится, футболка с бейсболкой от радио Hit FM – это тоже выбор. А если у вас есть, например, и футболки, и бейсболки, и вообще шубу дайте, кричите вы. Ну, шубы у нас нет, но зато у нас есть настолка. Спойлер, все звезды от Hit FM тоже очень хорошо. Это будет выбирать наш победитель, который правильно ответит на мой вопрос, на поставленный. А еще и будет 18-м по счету, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер 925-007-107-4. Ничего не изменилось. Я расскажу вам сейчас историю из жизни. Расскажу ее и... Кстати, она прилетела из Южной Африки. Ну так вот, расскажу ее без важной детали. У вас будет три варианта развития событий в этой истории. То есть на выбор вы выбираете правдивый вариант с вашей точки зрения. Соответствующую циферку присылаете в наш мессенджер. Ну а дальше магия чисел, я считаю победителя. Итак, история действительно прилетела из Африки, где в какой-то момент спасателям начали названивать люди с одной просьбой: «Приезжайте, помогите, помогите, приезжайте». Жираф провалился в дырищу на дороге. Дороги не чинены, дырка огромная. Боюсь это слово сказать, знаете. Ну, в общем, большая дыра на дороге. И только осталась одна голова, вот, торчит из этой ямы. Приезжайте, спасатели, пожалуйста, приезжайте. Спасатели действительно приехали, но животное спасать не стали. Вот почему. Первый вариант. Потому что к тому времени, пока спасатели приехали, животное уже и само смогло выбраться. Второй вариант. Потому что они приехали, они и так пытались, но не было подходящих приспособлений у этих спасателей. Пришлось и этим спасателям уже дожидаться других спасателей. Или третий вариант. Потому что они приехали, а там вместо жирафа чучело жирафа, и, соответственно, спасать вообще некого было. Как вам кажется, что произошло?

Ну и поскольку мнения ваши разделились, давайте-ка с тем более интересно узнать, как же там происходили, разворачивались события. И так дело было в Африке. И действительно, в какой-то момент в спасательный центр начали названивать местные и не только местные жители, потому что говорят: приезжайте, помогайте. У нас тут дырень огромная на дороге, и голова жирафа оттуда торчит. Явно, что он выбраться сам не сможет. Пожалуйста, жирафика спасите. Жирафики, у них шеи-то какие, видели? Вот, ну как, ножки не помогут такую шейку вытащить самому. Ну и, естественно, спасатели собрались и со знанием дела поехали спасать жирафа. Приезжают туда, а нет никакого жирафа. Это чучело, большая, огромная и фигура жирафа, которую туда поставили, естественно. Ну, кстати, очень, судя по фотографии, похоже, да, очень здорово сделали эту чучелку жирафа. Но поставили ее туда для того, чтобы привлечь внимание к проблемам на дорогах. Такие дырки на дорогах. Вот что волновало тех людей, которые вот игрушку эту поставили, соответственно, чучело жирафа поставили в яму. Ну, спасать, сами понимаете, такое не надо. Просто вытащили, поругались на всех. Но, тем не менее, попала история в интернет и нам в игру. Итак, третий вариант из перечисленного, соответственно, не отозвался мой уважаемый победитель. А я напомню, 18 число, значит, 18 правильный ответ я отчитывала. Олег на аватарке «Волк». А больше ничего пока о нем не знаю. В том числе и не знаю, что за подарок он выберет от Hit FM. Но это мы с ним обязательно разберемся. В любом случае, аплодисменты. Это вам, вы молодец. Все так совпало, мы вас поздравляем. Давайте же откликайтесь, будем разбираться с подарком.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: feel life my prize.
1: Реклама.
2: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Kaluga.farfor.ru. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Такая новиночка прямо сейчас на Hit FM. Если вам кажется, что она веселая, то на самом деле получается, что она немножечко тревожная. Я слышу твой шепот каждый день. Вы понимаете, да? Это уже какие-то симптомчики, мне так кажется. Потому что некоторые люди говорят нам, и мы им склонны верить, что если человек слышит голоса, это уже тревожно. Это нужно обратиться к психотерапевту. Наверное, к психиатру даже уже сразу. Ну, в общем, к человеку, который специалист и занимается этими самыми голосами в голове. Но это не значит, что шепот – это не опасно. И если вы вот так вот, как в песенке, каждый день чей-то шепот слышите у себя в голове, а дома нет никого, то это, знаете ли, тоже, вероятно, к тому же самому специалисту. Мало ли откуда берется этот шепот, понимаете, да? Но, с другой стороны, можно просто вот так смотреть на этот вопрос. Кто бы вам там не нашептывал, но у вас своя же голова на плечах, правильно? У вас же свое мнение должно быть. Вот, поэтому можно вот так обойтись. Ну, подумаешь, шепоточек какой-то. Нет уж, я сам решу. Вот примерно об этом только что новиночка на Hit FM. И даже если была не совсем об этом, ничего, мы насладились. И такой стороной вопроса. 17 часов и 6 минут в Москве. Есть у нас новинки, а точнее некоторая информация о них на нашем сайте hitfm.ru, в мобильном приложении Радио Hit FM. Добро пожаловать. Ну и летим дальше.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Реклама.
4: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 000 рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 190 000 рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
9: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
2: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Повседневные занятия в компании с другими людьми делают нас счастливее. К такому выводу пришли канадские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. Выяснилось, что чтение, прогулки, занятия спортом или дорога на работу в компании делают нас не только счастливее, но и помогают справиться с ежедневным стрессом. Исключением стала лишь уборка кухни, поскольку в такие моменты вероятность рассориться возрастает в разы. Что ж, на улице по-прежнему прекрасная погода, а потому призываем вас почаще встречаться с людьми, чтобы чувствовать себя счастливыми каждый день. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам страшную, конечно, но с хорошим концом. Так вот, в далекой-далекой стране Новой Зеландии жила-была одна добрая тетенька. И вот пошла она по своим делам, как-то поехала, точнее, на своей машиночке, в магазин-супермаркет, большой такой, с огромной парковкой. Только начала парковаться у этого магазина, как вдруг что-то она почувствовала не то, почувствовала себя нехорошо, и как есть остановилась и сознание потеряла. Это видел мимо проходящий добрый дяденька. Он, естественно, вызвал специалистов-медиков. Медики прибежали, тетеньку вытащили из машины, побежали вместе с тетенькой и привезли в больничку. Там она решила уйти на облачко. Но медики с этим были не согласны. Они ее спасали и спасли, из того света вытащили. Ой, все рады, обнимаются, день какой хороший, смена хорошая, все живы, ура. В общем, она какое-то время в больничке побыла, ее домой отправили, чтобы она там уже долежала нормально и пришла в себя. И тут ей приходит тук-тук письмо. А в письме: тетенька, оплатите штраф $80 за неправильную и слишком долгую парковку у супермаркета. А она говорит: ну извините, ну вы что, не видели, я помирала. Ну как же, нельзя так с людьми. В общем, пошла она разбираться, разбирались заинтересованные органы и говорят: ну ладно, не 80, $30, но заплатите, потому что, ну, раскорячилась ты тут и долго стояла. И никакие доводы не были приняты во внимание. И уже сами работники супермаркета, когда узнали об этом, скинулись, $30, заплатили этот дурацкий штраф, потому что людьми надо оставаться. Вот такая сказочка.

Мегавейв и Макс прямо сейчас на Хит ФМ и их взгляд на песенку Шакиры. 17 часов 47 минут в Москве. Господа, это 18 августа начинает заканчиваться или продолжает заканчиваться день лучших друзей. Мы с вами, я считаю, отметили. А вот еще сегодня день «Никогда не сдавайся». И это немножечко о том, что везде хит еще может заглянуть к вам на огонек. И вы, пожалуйста, никогда не сдавайтесь. А вдруг именно вы станете победителем в следующий раз. А следующий раз совсем скоро. А вот на что я намекаю. Ну, еще намекаю на то, что хороший вечер. Его никто не отменял. Его я вам желаю. Но вообще многое зависит от вас, от самих. Поэтому организуйте там сами себе хороший вечер. А мы, как обычно, музыкой поддержим. До завтра. Попрощаюсь. Была Калашникова. Летела целой. Пока.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест Драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
6: У них всех один рюкзак.
5: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
11: Hit FM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Это Бауэр на Hit FM только что и Calling Out For You. Начало седьмого в Москве. Всех мы приветствуем и всех приглашаем в большой релиз. Как всегда, вечером на самом хитовом радио. Море музыки. Актуальной, хитовой. Только лучшие новинки и самые яркие премьеры. В общем, полное погружение в музыку ждет нас в следующие 4 часа. А еще нас ждет везде хит. Очень скоро.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM. Вместе с нами Fort Minor, Believe Me. Можете нам поверить, везде хит — это лучшие подарки, которые актуальны всегда. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до поездок на такси. Ловите везде хит уже в этом часе.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
11: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
12: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Kid News. Тренды.
1: Большинство родителей уверены, что супинатор в обуви помогает предотвратить развитие плоскостопия. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что супинатор в обуви ребенку не нужен. Да, раньше использовались супинаторы для профилактики плоскостопия, но в действительности это никак не профилактирует плоскостопие, свод стопы никак не меняется. Детям необходимо носить удобную обувь с плоской подошвой и по размеру. Также необходимо, чтобы в обуви был небольшой каблук, который позволяет ногам меньше уставать в течение дня. Что ж, учебный год не за горами, так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Алок и Дженнифер Лопес на Hit FM. Everything's fine. Уверен, у вас тоже все окей. Вечер проходит ярко и продуктивно. А будет еще лучше, если именно вы поймаете везде хит. Уже в ближайшие минуты прозвучит сигнал, и как только вы его услышите, сразу кидайте в мессенджер Макс слово «везде хит» +7 925 007 1074. Только после сигнала нужно отправлять сообщение. Если оно придет

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40. 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
11: В «Ленте».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, до

0: в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: «Джаггер F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггер F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: лови, везде хит. Везде хит на радио Хит FM.
1: Везде хит, только на Хит FM. Лучшие подарки для вас. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 18-е по счету сообщение. Его отправила Юлия из города Москва. Юля появляется в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Юлечка, это фанфары, аплодисменты, естественно, для вас и только для вас. Прямо здесь и прямо сейчас вы получаете «Везде хит» на пиццу! А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки, поэтому приятного аппетита!
2: Ура!
1: Друзья, спасибо. Везде хит, да вам спасибо, везде хит на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие, самые крутые подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи. Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
9: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
11: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.
0: Хит FM.

0: радио Hit FM.
1: Это Нептуника на Hit FM только что и What If. Начало восьмого в Москве. Всем привет и отличного вечера. Это большой релиз, и мы тут погружаемся в музыку, слушаем хиты, новинки и премьеры. Лучший музон здесь, в режиме нон-стоп. Каждый трек в тему, каждый трек в настроение. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Дальше больше, больше хитов. Совсем скоро Айф и Дэвид Гетта, Supernova Love, By India, Choi Mod, Shade и Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Плюс в этом часе нас с вами ждет раздел Double Track. Мы послушаем подряд две работы одного артиста, одной из суперзвезды, где-то через 25 минут.
0: Большой релиз на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
16: ООО РВБ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
17: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
18: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
19: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
20: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
21: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
22: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
23: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Benson Boone на Hit FM. Sorry, I'm here for someone else. Долгое время эта песня находилась в главном хитовом чарте, даже была на вершине. Вот проект Ave тоже в топ-20, но до вершины еще далековато. Нужно голосовать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. За работу Meet Me in the Dark. Ave услышим через пару минут.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
6: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится почетным и нечетным дням месяца. Почетным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Hit News. Тренды.
1: Специально для тех, кто проводит массу времени на маркетплейсах, в сети придумали ресурсы, имитирующие интернет-магазин, где можно в полной мере почувствовать себя ультрабогатым человеком. Площадка-симулятор позволяет бросать в корзину понравившиеся товары в неограниченном количестве, а также брать фейковые кредиты, чтобы все оплатить. При этом во время заказа и пребывания на площадке никто не просит вводить никакие платежные данные. Все исключительно для развлечения и получения бесплатного дофамина теми людьми, которым просто интересно фантазировать и наслаждаться предвкушением обладать чем-либо, не тратя на это ни копейки. С другой стороны, статистика пользователей позволяет ритейлерам собирать важную информацию о предпочтениях людей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Hit FM.
0: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Можности. С льготным годовым обслуживанием свой бизнес на сайте Сбербанк. Пойти свои финансы.
2: Пока лет коллекцию в пик представляет эти семьи от одного и отправлю подробности у одного.
3: Отсейские. А улица 26-го.
4: Тем же улица, автобус и нет.
5: Мы в ней были. Тоже важно, что мат рядом.
6: Идея. Матовым цежи ночью. Чей характер. Современная тели по городу. Свой G-Tour 1.
7: Подробности и на нового Турмотору.
8: Самокат. 28% еще из трат.
9: О, 02. Москва, улица до 1 сентября.
10: Брат, модный же.
11: Когда ха, выручи ТБ, а на не, а фу, и не оценивайте свои на сайте vtb.ru. Генеральная лицензия.
12: Лизинг здесь непонятно.
13: Правильный бит, это целый комп работает в ментов.
14: Абсолютно.
13: В бизнесе, в сайте коммерчинес, думаем.ру.
15: Привет, я Алекс. В бизнесе на вас. Ну так, та 85 на разве лояльности в
16: обществе 26-го. Горбанк.ру.
0: Телем 499.

только что трек. Большой привет. Стартуют мировые новинки в эфир. Пользу придет больше официальных групп. Голосуйте. Под нами Summer Announce и работа.

0: Реклама и сомнения. Факты. ГВТ-7. В конкурентном сегменте. Идите на сайт и получите спиарную модель. Логи и комфорт продаж среди кроссовок. Рейтинг 7-2000.
1: Апарт и России. Пяйся прямо. Гарантия лучше.
2: О, Апарт. Не забыть. Второй пустейший. На кассе.
3: И учитываются покупки срок до 31-го. Чистый призов в сроках.
4: Топ-5.
5: 6.
4: Амодаци.
5: Рикуджей.
4: Модаци.
5: Рикуджей.
4: А выбрать?
5: Амо. Свой стиль же.
3: В сайтах Амо.
6: Все работало. Смотреть. Открываются бетификаты безопасности.
3: Эй, из учетывания Green Slack.
7: КХВ, ровность на дороге. Внедорожник практичный, помком до 2000. Ровный пол, не ступенчатый авто. И сделайте Avail Pro и нас...
8: Представляй, посадил мгештальт
9: Гудовых.
8: И падают.
10: Никакой ты кража нового комедии.
11: Четвертый лиц.
12: Главный...

протяжении всего этого участвовали. Это и Вади. Но тем минимальной разницы 6 августа. Ice Slow. Это Кимаса. Проект. Ice Slow. Цели проголосовали. Завтра ждем вас за новые песни в Москве. Только...

0: Пушкина. Яркий.
1: Подключи. Получайте коты. Подробности на
2: автомобили для БМ-отсеком, пиологистики, грыжения для ВИНГ с выгодой смыслить масштабных дилеров свои
3: финансовые покупки по программе года. Финансовые услуги.
4: Реа-волна не даже без скачивать из интернета. Яндекс Плюс. Я 26-го года.
5: Нет, выезжай на августа. Запойные бонусы здесь бодрости от нефтьсас.ру.
6: И вредности. А с льготным первым обслуживанием свой бизнес в сайте сбербанк.свои финанс.
7: Собираем скидки на теперь можно по
8: 10%. Это путями. Наличие перчения 12.
9: И представитель Ири Радио в Москве. Год. Генеральные секреты сокровий. Как в самом деле. А что мероприятие в билет? 12.
10: Шлык на даче. Любимый его лет.
11: Телефон рекламы 95.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Зеркало только в сказках могло приукрашивать нашу внешность и окружающую действительность. В реальности оно точно отражает все происходящее в режиме реального времени. Однако это только пока. Дело в том, что команда ученых из Калифорнийского университета разработала ложное зеркало, способное отображать заранее заданные объекты. Исследователи применили законы оптики таким образом, что их зеркало показывало в отражении совсем не те предметы, которые перед ним находились, а запрограммированные образы, буквально вшитые в саму его поверхность. Пока новинка существует только в виде прототипа, но вполне возможно, в будущем может стать полезной для индустрии развлечений или обеспечения безопасности, а заодно поможет нам лучше разбираться в законах физики на практике. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики отмечают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Что ж, отказываемся от газировки и начинаем пить как можно больше чистой воды. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Леони и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.

сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дней.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Большая часть современных многоквартирных домов оборудована лифтами, однако, как недавно выяснили ученые из Университета Восточной Англии, привычка подниматься по лестнице существенно снижает риски заболеваний сердца и сосудов. Исследователи изучили около 2000 научных работ, связанных с отказом от лифтов и влиянием этой привычки на здоровье, в результате чего выяснилось, что регулярный подъем по лестнице статистически повышает кардиовыносливость и снижает показатели холестерина. Поэтому эксперты рекомендовали встроить в свой день такие подъемы, в особенности если нет возможности тренироваться или ходить в спортзал, естественно, при отсутствии противопоказаний. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Совместное занятие спортом помогает укрепить отношения в браке. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили данные более 1500 супружеских пар. Эксперты сравнили влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которые супруги занимались вместе. Оказалось, что пары, которые часто тренируются вместе, способны спокойнее разрешать конфликты. А еще у них более низкий уровень стресса в браке. Однако лучше всего на отношения влияют прогулки и походы. По словам ученых, все дело в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей, чтобы разговаривать друг с другом. Исследователи также отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто. Однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени друг с другом и поддерживать контакт. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Музыка. Носители информации для хранения и воспроизведения музыки сменяются очень быстро, и некоторые из них успели стать памятниками истории. И если компакт-диски и аудиокассеты прослушать пока еще возможно, то, к примеру, валики фонографов с покрытием из воска, на которые записывали музыку и голоса еще в прошлом веке, уже невозможно использовать, потому что металлическая игла устройства просто повредит носитель. Российские физики решили эту проблему и буквально оживили старые записи, использовав для считывания лазер и специальный софт, в результате чего ученые открыли целый мир уникальных записей, некоторые из которых так и не были никем прослушаны. И, возможно, там найдется новый музыкальный шедевр. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Леони и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.